0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят,

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

you never did before. It ain't no use in calling out my name.

0: Don't think twice, it's alright.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: У нас все хаты записаны.
4: Так, постоянный ваш слушатель Тарлан, город Баку. Учитель, наставник декоративно-прикладного искусства по дереву. Представляешь?
5: Нет.
4: По чепыльдукам, спрашивает он. У нас из Баку Тарлан еще никогда никакой не писал.
6: Алло.
4: Здравствуйте, это Баку?
6: Баку.
4: Здорово, это Тарлан?
6: Это Тарлан.
4: Ну, наконец-то.
5: Все совпадает.
4: Вы наш первый из Баку в эфире радио Чепыльдук.
6: Очень приятно, наконец-то. Братья по духу, братья по разуму.
4: Братья,
6: вы
4: по духу.
6: Послушайте.
5: По духу.
6: Да, да, послушайте. Мне очень много есть, что вам сказать.
5: Мы тогда, смотрите, вот. Мы сейчас будем помалкивать. А вы говорите, у вас там готово?
6: Все, да, да.
5: Ага, все, тогда мы замолкаем.
4: Так.
6: Вот с тех пор, как законы фонетики перестали быть предметом увлечения и стали уже предметом исследования, я вдруг в Санкт-Петербурге познакомился с Чепыльдуком. Так прекрасно, так понесло, так поперло. У меня ассоциации, что вот именно таким магическим заклинанием в древности перемещались скалы, строились пирамиды. Вот что-то такое.
4: Но мы вас переубеждать не будем, да.
6: Да-да-да. И вы не представляете, я нахожусь в таком регионе, феноменальном, регион надменных нравов. Здесь по-русски разговариваю, по-моему, только я. И вот здесь, значит, на Каспийском побережье, вот, слушаю Чепыльдук.
4: А вы один там на побережье и в этом городе прекрасном?
5: Или вас двое?
6: Нет, я один. Есть, конечно, рядом всегда любимая мысль, вот. Ну, а так я один.
4: То есть вам неизвестны представители, так сказать, слушатели другие в этом регионе?
6: Я наоборот, я приехал с Питера, вот пару недель как приехал, и распространяю так интенсивно, экспансивно. Чепыльдук, уже несколько человек, я знаю, слушают вас.
4: Спасибо, спасибо, да. Мы смотрим, да, вот эти точечки, огоньки на карте, индексация, где кто нас слушает. Думаем,
5: ну,
4: вот...
5: конечно, в Баку, надо сказать, что за время существования Чепыльдук, мы, по-моему, нас не заносило.
4: Нет, в том-то и дело. Поэтому мы с радостью практически, практически мгновенно звоним вам. Вот несколько дней всего прошло. Люди годами ждут, чтобы мы дозвонились.
6: Я очень рад. Большая честь для меня. Спасибо вам огромное.
4: Тарлан, а расскажите, вот вы декоративно прикладываетесь к искусству.
5: К чему?
4: Это
5: к чему
4: по дереву. Как вы там? Это что?
6: Я преподаю декоративно-прикладное искусство. Это работы по дереву, художественные работы. Это марки 3, интарсия, инкрустация, резьба и все, что связано с деревом.
4: Ну, это...
6: Вот как жаль, что у меня под рукой гитары нет. А то бы я вам сбацал бы сейчас что-нибудь.
4: Да, это мы любим, это мы любим.
6: Вы любите, я
4: может быть, какие-то ударные, может быть, есть какие-то для ритма или еще каких-то звуков. Может быть, инструменты, которыми вы вырезаете какие-то инкрустации.
6: У меня есть гитара. Я это самое,
5: есть гитара.
6: Как бы музыкой повязан тоже с детства. Вот. Просто занимался деревом больше, чем музыкой. Ну, музыка не отстает, как бы. Она не сможет это сделать. Если вы еще минутку подождете, я доберусь до гитары.
4: Да мы чувствуем, вы запыхавшиеся, вы все это время, пока мы разговариваем, вы куда-то бежите или очень быстро идете. Вот.
6: Я
4: куда?
6: Вот бегу к гитаре.
4: К гитаре бегу все это время вы бежали. Я так понимаю, нам показывает навигатор, вы пробежали 986 метров за это время.
6: Ну, где-то так, может быть. 988.
4: Так.
6: Вот. Ну вот, я уже подошел.
4: Подошел. Да, напоминаю, это Тарлан. Тарлан из Баку. Первая, так сказать, ласточка или буревестник из прекрасного города на берегу Каспия.
6: Да, вот. Очень прекрасно.
4: Да. И сейчас мы услышим исполнение...
6: Да, я что-нибудь из своего.
4: Только из своего. Мы от вас ничего чужого не ждем.
6: Да.
4: А я вот в детстве вырезал по линолеуму. Это не к вам уже. Вы такого не учите, да? Ну, он уже ушел. Ладно, это останется между...
5: Сейчас зато мы будем слушать...
6: Есть на Ютубе моя песенка «Моя страна». Тарлан Арт. Ну, я это... Вам куплетик так.
4: Куплетик.
5: Давайте. А может, сразу припевчик, а то получится как-то.
6: Не, он легкий такой.
4: Давайте.
6: Сейчас чуть-чуть.
4: Ага. У нас времени полно. Дорогие друзья, настройка гитары в Баку происходит. Тарлан готовится исполнить свою песенку.
5: Ну, третья струна еще требует доработки, но...
6: О, тишина.
5: Так, тишина.
6: О, госпожа моя, терзая сердце мне, лишь ты одна стыдишь меня. И шепотом немым, гитара расстроена, извиняюсь, кричит, что я один. Всесильный господин следующего дня. Алло, алло.
4: Да, мы вас слушали. И продолжаем, ну, собственно.
6: Извините за музыкальное, это такое немножко.
4: А ничего, она была в отдалении, но все гармонично, лирично.
5: Потом, знаете, когда гитара не строит, это же, знаешь, что с душой. Это же всегда вот, знаете, когда...
4: Конечно, главное в вас. Все прошло через ваше сердце, через ваши связки голосовые и, главное, душу. Поэтому все хорошо.
5: Ну, в общем, всего доброго.
4: Нам было приятно.
5: Спасибо большое.
6: Спасибо взаимно. Спасибо огромное.
4: Оставайтесь
6: вам за звонок.
4: С нами, да.
6: Спасибо. Успехов вечно с вами. Вашим. Ваш покорнейший слушатель.
4: Да, успехов в музыке и декоративно-прикладном искусстве. Пока.
6: Спасибо, пока.

тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Льюлья Ляко, Сан-Педро, Котопахи, Шивелуч, Мистия.

0: В рубрике «В помощь засыпающим» мы знакомим вас со списком спящих вулканов за текущий год.
1: Тахуа.

trees. They dear. Керинчи. Эребусы.

Катмай. Тятя. Гекла.

с перечнем спящих в данный момент вулканов вас познакомили старший научный сотрудник Западно-Памирской лаборатории Корней Уржумцев и заведующий лабораторией толкования снов эзотерического центра «Морфей» Марат Ольховский. Желаем вам спокойной ночи и своевременного пробуждения.

0: Внимание! Внимание!
1: Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
2: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4дуг.ру. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4дуг, кнопка.ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Камергерский переулок. 16 часов 3 минуты. Крестный отец солнцевской мафии Жора Спитой играет на пиле, зарабатывая себе на хлеб в условиях тяжелого экономического кризиса.

0: И так каждый день.
1: Утро на радио Чапальдок.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольд Виль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарность», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Баламба. На острове Болабемба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенги из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго. Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, а моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого доильного аппарата, без всякой елочки вручную нашу буренку. Ну вот так что... Да, я помню пару своих детских сандаликов в свежем коровьем... в коровьих лепешках. Но... Вот такие были у нас сегодня несвежие новости на радио Чепельдук по материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. До новых встреч!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Цыпель-дук. Радио будущего.
1: Цыпель-дук.

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация.
1: Гони монету.
0: На старом добром радио Чиппельдук.
1: Мне еще за покойником обернуться надо.
2: Погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио Чиппельдук может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

calling for the dynasty. Sexy to Bombay.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения нашего специального корреспондента Антона Шубникова. Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
1: Да, я вас слышу, Игорь.
0: Антон, объясните, пожалуйста, где вы находитесь и что случилось? У нас прошла бегущая строка на компьютере экстренное сообщение. Что произошло?
1: Да, Игорь, но об этом немножко позже. Сначала, где я нахожусь? Я нахожусь в очень неизвестном месте на стрелке Москва-реки у памятника Петру Первому, который стоит рядом с фабрикой «Красный Октябрь».
0: Наверное, у вас там вкусно пахнет сладким.
1: Нет, Игорь, сейчас здесь, похоже, больше пахнет жареным.
0: В каком смысле жареным, Антон?
1: Видите ли, Игорь, дело в том, что здесь сложилась очень необычная ситуация. Буквально полчаса назад здесь собралась небольшая группа людей очень странного вида и почему-то с ломами, баграми и пилами-болгарками. И несколько минут назад случилась еще более странная вещь. Они приняли штурмовать фигуру бронзового исполина.
0: В каком смысле штурмовать?
1: В прямом, Игорь. Вот часть из них, я вижу, что-то делает у подножия монумента. А остальные с большой скоростью, как заправские альпинисты, карабкаются по направлению к голове Петра Алексеевича и при этом разрушая все на своем пути.
0: А что это за люди, Антон?
1: Видите ли, Игорь, как мне удалось только что выяснить, они позиционируют себя как луддиты России.
0: Как? Луддиты?
1: Да-да, вы не ошиблись, Игорь. Именно луддиты. Это по названию английских кустарей-ремесленников, которые в свое время разрушали всевозможные станки и механизмы на мануфактурах, оставлявших их без работы, и тем самым препятствовали техническому прогрессу.
0: Очень интересно, и какие же требования выдвигают наши луддиты?
1: Наши луддиты России, в отличие от своих английских собратьев, пытаются воспрепятствовать художественному регрессу.
0: Чему? Чему?
1: Регрессу. Разрушая различные сооружения, уродующие, на их взгляд, облик нашего города.
0: Очень-очень интересная информация.
1: Простите, Игорь, похоже, акция близится к своей кульминации. Кажется, лудоросы своими пилоразделочными действиями ослабили сечение швеллеров, крепление памятнику к фундаменту. И гигантская статуя начала медленно накреняться. Грандиозное зрелище, Игорь, послушайте, я умолкаю.

0: Антон, вы еще на связи? Вас не накрыло волной?
1: Игорь, у меня просто нет слов. Это было просто потрясающе. Могу только добавить, что сейчас здесь, на месте бывшего расположения памятника Петру Первому, уже начался митинг активистов движения за восстановление этого замечательного памятника. Они заявляют, что буквально через полтора часа это монументальное украшение столицы будет снова стоять на месте. На этом пока все. С вами был Антон Шубников, специально для радио «Чипльдук».
0: Ну что же, дорогие друзья, мы будем следить за дальнейшим ходом развития событий. Оставайтесь с нами.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Раб Амаба и нужникам Элизибен. Сример пейкам атопен. Элилыхнет ниль. Ты притёкся в нежарок тайны напи. Тех супрупумаба тойли. Жухан быть вратанность. А сеон или энеревюк не вдав хазов цвидиль. В эбячнет ниль кахиняб. Матно свяжла дробить моргит фацта. В отнаже мере в снях глюбу псиля, хям и бяках лывиз отшинь, а с нярами снинях сыснацинь. Быть мама сноуинь, не лёв забить трапынь, родились сыщить кафно лидерба, а с дышёт на дресы саны не жар с имитархамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чіпльдук. Шо горіть?

0: А сейчас для людей с замедленным восприятием информационного потока в эфире рекламная радиорастяжка.
1: Выставка последних моделей настоящих итальянских равиоли
2: в ресторане Пьяцца ди Пикколо Генуэза на улице Красных Металлургов.
1: Попробуй настоящую итальянскую равиоли!
0: Вы слушали рекламную радиорастяжку на радио Чиппельдук.

Картинка. Похолодало так неожиданно, что на лицах отдыхающих надолго сохранились свежезамороженные улыбки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9:09.
1: Доброе, доброе, доброе, доброе, доброе, доброе.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: разговорчики. Надо же хоть чем-нибудь выделяться.
1: Считала моча.

0: как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

0: News на радио Чупльдук.
1: Добрый день. В студии у микрофона Максим Соловьев. В эфире новости. Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников. Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни. Доктор опровергает вредность красного мяса. Красное мясо считается вредным из-за того, что повышает уровень холестерина и вызывает риск развития атеросклероза. Однако, доктор опровергает этот факт. Диетологи вполне согласны с мнением телеведущего и врача и также советуют добавить его в рацион, но не более 3 раз в неделю. В нем содержится множество полезных веществ. В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего будут проведены гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых сетей. Чиновник добавил, что также городские энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. До следующих встреч!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут. In the still unborn, in this hour of our great need, you prophesied the return of mandolins and tambourines and tinkling bells and triangles and cymbals, and they sided in on beams from Sarah Sanders as I slept, taking me unaware, tripping, blowing my mind.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: Я то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
3: Чипльдук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Велоферма, Санкт-Петербург, поселок Мурино Ленинградской области. Велоакушер в скобках наоборот. Святослав. Велоакушер наоборот.
3: Алло, алло.
2: Святослав. Здравствуйте, Святослав. Ау.
3: Да-да-да, слушаю, алло.
2: Ага. Вы Святослав или Светослав?
3: Я Свя, а что?
2: Святослав, да. А мы Чипль, а не Чепль, Дук.
3: О, здравствуйте.
2: Вот.
3: Я знаю.
2: А вот нас интересовало, как это велоакушер наоборот, как это
4: работает. Туда-то еще ладно, а вот наоборот.
2: Как наоборот?
3: Велоакушер наоборот, это я, наверное, вам писал что-то такое, да?
2: Писали, да, относительно недавно, короткая память у вас.
4: Да.
3: Да у меня просто очень много памяти всего.
2: Я думал, очень много радио, куда вы заслали свои телефоны.
4: Да.
3: Нет, только ваше.
2: Мы сейчас обидимся, знаете, а то мы вообще-то тут...
4: Мы не можем наоборот, давайте хотя бы в обычном
2: направлении. Ну, акушер, он помогает появиться на свет, так сказать, вылезти ребеночку.
4: Не все это делаешь.
3: Я просто велосипеды чиню.
2: А, в этом смысле. А я думал, что вы ребеночков, наоборот, да. Как бы обратный процесс, то есть куда-то ребеночки залезают в какие-то домики.
4: Еще и на велосипедах.
2: На велосипедах куда-то заезжают.
3: Да, но вот есть заводы-производители, которые делают велосипеды.
2: Угу.
3: Да.
4: Да?
3: Да. А я, наоборот, их потом реанимирую.
2: Ясно, ясно. Но вас что-то же... Что-то же сподвигло вас сконтачить с нами, но вы забыли вот так. То есть как-то коротка память, значит, не глубока была любовь-то, вот этот посыл.
3: Нет, я вас слушаю вот просто вот целый день. А на самом деле сподвигло вас слушать у меня один из клиентов, который чистит велосипед. Вот, он меня вот подсадил на вас, скажем так. Сказал, вот такое хорошее радио, и вот лет 5, наверное, я уже вас слушаю.
2: Ага. Ну вот хорошо, когда работа с людьми, что-то все время новое приносит люди. А то, когда человек замыкается, то и никогда не узнает он, что есть Чипыль-Дук, правильно?
3: Ну, да, хорошо. И я, кстати, вас активно продвигаю, потому что ко мне клиенты в мастерскую приезжают, и все слышат ваше радио у меня, которое играет.
2: Да.
3: И говорят, а что это такое? Вот я говорю, вот такое радио.
2: Я подам вам идею...
4: У нас, кстати, был велопробег.
2: Да, вот подать вам идею, у нас был велопробег под радио Чипыль-Дук. Активная колоночка, все вокруг, так сказать, орошается звуком этим, настроением. И команда, банда, так сказать, велобайкеров колесила по лесу, вот, с гиканьем и восторгом. Тоже люди полюбили друг друга, познакомились.
3: Да, еще вот. лучше всего, конечно, правильно педалировать. Есть такое понятие каденс.
4: Ну-ка, так.
2: А есть еще какие-то профессиональные термины вот в вашем ремесле, еще какие-то вот
3: профессиональные? Да, много терминов всяких полезных.
2: Ну, какие-то порадуйте. То есть вот берешь, например, втулку и откручиваешь шпундель, как что-нибудь такое.
3: Ну, шпундель и шпиндели там нету во втулке, но есть подшипники, есть оси.
2: Контршайба.
4: Мне интересно что-то про
2: кадавров?
4: Каданс,
2: кадастровый стоим?
4: Нет, было же что-то сказано. Правильно крутить педали.
3: Каданс — это частота педалирования.
2: Вот, частота педалирования. Друзья, вот все, кто слушает, это не просто сел да поехал на велосипеде, понимаете? Там типа крути педаль, что там...
4: Надо педалировать.
2: Нужно правильный, чтобы был вот этот... Вот
3: каданс.
2: То, вот,
3: каданс,
2: да, вот что каданс, он говорит, Святослав.
3: Каденс, да. Это было правильно.
2: А это близко к музыкальной каденции?
3: Вот с музыкой я не очень, конечно.
2: Мы тоже, поэтому... к сожалению, потому что мы радио совершенно не музыкальное.
3: Нет, вы радио музыкальное, но что такое музыкальная каденция, я, к сожалению, не знаю.
2: А с электрикой, вот электровелосипеда вы тоже берете в починку, в работу?
3: А только механическую часть.
2: Только механическая.
3: Да.
2: То есть это разделение такое.
4: Где
2: принципиальное.
4: Где вы базируетесь? Я вот у меня велосипед.
2: Поселок Мурино, что тебе сказали.
4: Мурино?
2: Мурино.
4: Да.
2: Правильно я назвал?
3: А, Мурино, да, это я там живу. Но нет, на самом деле, живу я там, в поселке Мурино, а работаю ближе к центру, это площадь Мужества, у нас такое метро в Питере есть.
2: А катаются вот эти вот поломатые и починенные, они где катаются? Больше по области, по лесам, деревням?
3: Везде, по всему миру.
2: Да. А кто-то из них сдает в багаж вот велики складные и летит с любимым железным конем, не знаю, в Таиланд?
3: Ну, не только в Таиланд, и в Таиланд тоже ездят. На Тайвань? Самом деле, вот сейчас из Тайваня, в Таиланд, у меня много тоже ездит. У меня есть клиент с Чукотки. Сейчас ребята уехали на Кипр. Я спортсменов больше обслуживаю.
2: А вот самый дальний велопробежщик какой был? Вот кого вы знаете из...
3: Ну, вот Чукотка, наверное.
2: Ну, а скажите, еще... а вот за 12 лет... За 12 лет...
3: Анадырь,
2: знаем, да.
3: Знаете, вот у меня там 3 человека катаются на велосипедах, они даже их присылают мне по почте сюда, я их чиню и отсылаю обратно.
4: Офигеть.
2: Да, вот такой вот человек у нас, Святослав. А вы знаете, за 12 лет вот какое расстояние можно на велосипеде, вот просто по ощущению, сколько можно проехать, как вы думаете?
3: За 12 лет?
2: Да, за 12 лет.
3: Прям вот постоянно или...
2: Ну, с перерывом на сон, отправление каких-то надобностей первых, вторых. Ну, вот просто...
3: Ну, я думаю, что можно...
2: Вокруг света несколько раз, наверное, можно, да?
3: Наверное, да. Ну, если учесть, что, в принципе, среднестатистический велосипедист в Санкт-Петербурге, который ездит на работу и обратно на велосипеде, наезжает за год 5000 километров, то вот сами можете посчитать.
2: Надо предаться этой арифметике. У нас просто, почему я спросил, потому что... У нас 12 лет радиоучий бульдук. Вот в чем дело. И мы пытаемся понять, вот если бы человек постоянно все это время, все эти годы ехал на велосипеде, то откуда бы, куда, из Анадыря бы он доехал до Москвы?
4: Это невозможно понять. Это же не
3: да я думаю, доехал бы, наверное, уже.
2: Ага, и вот Кирилл последний такой вопрос хочет спросить.
4: Да не вопрос, в следующем нашем звонке, вы уж, пожалуйста, дождитесь, мы обязательно поговорим о допинге в велосипедном спорте. Это, конечно, серьезнейшая проблема, и вы наверняка что-то знаете про это. Все ли велосипедисты используют допинг?
3: Только спортсмены.
4: Вот. Уже.
2: И
4: уже.
2: Есть ли возможность в качестве допинга вмонтировать вот эти моторчики дополнительные, скрытые во втулки? Реактивные сопла в сиденье там иззада, чтобы струя вырывалась.
4: Ну, мы такие видели,
3: кстати. К сожалению, невозможно, даже на гонке вас не допустят, если у вас есть какой-то там...
4: Моторчик.
3: Дополнительный моторчик, да.
4: Ну что же, было приятно пообщаться.
2: Святослав из Питера.
3: Да.
2: Наш байкер. Хорошего вам сезона, побольше поломанных велосипедов, чтобы была работа, хлеб насущный. Но поломанных легко и ненавязчиво, чтобы без травм, и чтобы вы быстро людей осчастливливали.
3: Спасибо большое. Да я и так на работе практически ночую.
4: Ну вот и прекрасно.
2: Отлично. И мы рады, что все это происходит под радио Чипыльдук, которое благодаря таким, как вы, вот уже 12 лет.
3: Ага.
4: Надеемся на поддержку и счастливо вам.
3: Даже не ожидал, что позвоните.
4: Да, ну, да вот так случайно.
2: Тренкните велозвоночком нам в эфир.
3: А вот звоночков у меня нет, потому что у меня гонщики, они без звоночков ездят.
2: А профи, как же профи, они профи. Голосом? Это интересно. Вот едет гонщик, а впереди...
3: А вот едет гонщик,
2: отряд утят переходит
3: быстрее,
2: дорогу.
3: Быстрее того, кто впереди, и когда он... А там тропинки же узкие, в лесу. И когда он его догоняет и хочет обогнать, он обычно кричит такую фразу «слева, справа». То есть это означает, с какой стороны он его будет обгонять.
2: On your right, по-английски там, on your left. А когда утята переходят дорогу, то вот он что им кричит?
3: Утят там нету.
2: Мать ваша где?
3: Ну, наверное, типа того, да.
2: Ну, ладно. Хорошо.
4: На связи, счастливо.
3: Всем до свидания, спасибо.
2: Пока.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Ну, а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Ну, хорошая моя, прилетела. Разбудила. Ты сегодня хоть ел чего-нибудь? Нет? Ну, давай, давай.

0: Очистка совести.
1: Do it.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Дорогие любители классической музыки, сегодня в нашей рубрике, как всегда, звучит классика. Мусоргский. Картинки с выставки. Прямое включение из большого зала Московской консерватории.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию «Чип и Льдук». На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио «Чип и Льдук» не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – вскричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Charlie, qu'est-ce que tu fous là?
3: Hey, Clémentine, ça va?
2: Ouais, tu viens prendre un café?
3: Ah non, vraiment, je m'excuse, là, vraiment, je peux pas, Clémentine.
2: 5 minutes, t'as bien 5 minutes.
3: Non, vraiment, je suis hyper pressé, tu m'excuses.

крышкой.

ever follow me.

радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. А в этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
3: Сейчас, подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция. Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
4: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет.
3: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был бы лыжные ботинки.
4: Лыжные ботинки, народная артистка РСФСР Светлана Неманяева. Вот интервью.
3: Прекрасно.
4: Пасьянс помогает мне легко заснуть.
3: Скажите, а вот по сути по лыжным ботинкам обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
4: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
3: А горнолыжные ботинки?
4: Это огромные, совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
3: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
4: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
3: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих... горнолыжных ботинок.
4: Ну вот, еще. Я вам говорю, статьи на интервью со Светланой Немоляевой.
3: Да.
4: Куклы рассказали детям от братьев смелости, статья.
3: Интересно.
4: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
3: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
4: это возможно,
3: достаю. Зачем это делается?
4: Это скорее кроксы. Вы знаете, я говорю, кроксы.
3: Кроксы?
4: Вот туда можно засунуть.
3: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
4: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
3: Да,
4: вот.
3: Помолодела. А вот для пожилых я извлек...
4: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
3: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей?
4: Да, просто запах жуткий какой-то.
3: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, ты не представляю, как это. Хорошо, что это все хранилось на антресолях.
4: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
3: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомпании.

0: изысканном виде, в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
1: Да.
0: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
1: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, да, это уже можно назвать древним, понимаете?
0: Да.
1: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
0: Да.
1: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
0: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
1: Свобода не имеет ни малейшего
0: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
1: Вы знаете, что я предлагаю?
0: Да.
1: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
0: Да.
1: И встретиться нам с вами лет через 15.
0: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
1: А сейчас мы с вами должны как-то...
0: Да, завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем обзор более старых газет. Но все равно...
1: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
0: может,
1: с газет, может, нам прислать просто.
0: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек. Какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
1: Да, найденные на антресолях.
0: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь. Например, какие-нибудь балетки.
1: Да.
0: Пуанты розовые с завязками, знаете. Ботильоны какие-нибудь, лоферы. Ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Но тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересны, какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
1: Да.
0: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
1: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
0: Да. Понимаете, такие
1: старости. Это благородно, это породисто.
0: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
1: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев.
1: До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».
0: А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Пишет нам Ратамахата какая-то. Подсадила жениха, он раллийный автогонщик.
3: Ой.
2: Вот, они слушают аж с 2010 года. Вадим, раллийный автогонщик. Он жених вот этой Ратамахаты. Вадим.
4: Алло.
2: Вадим, здравствуйте.
4: Это здравствуйте.
2: Вам звонит, а то и даже звонит радио Чипльдук.
4: Ого, ничего себе.
3: Да. Мы знаем, что вы сидите не только в болиде, но вы еще и подсажены на эту нашу радиостанцию, и вас подсадила, ну, сами знаете кто.
2: Какая-то Ратамахата у вас есть поблизости?
4: Нет, она сейчас в другом месте, а я сейчас на работе.
2: А, на работе, то есть вы мчитесь по трассе сейчас в болиде?
4: Нет, мчаться по трассе в болиде, это у меня увлечение. Работа тоже немножко связана с рулением, но немножко другая область.
2: Ну, хорошо, не будем лезть в душу. Мы что, вам мешаем сейчас, да?
4: Нет, вы не мешаете. Я стою и наблюдаю вообще душераздирающее зрелище.
2: Так.
4: Короче, сгорел магазин с пивом.
2: С пивом?
4: Да, с пивом.
2: Сгорел? Запах горелого пива. Каков он?
4: Ну, горелого пива я не знаю, но тут пахнет, похоже, тут всякими копченостями и чем-то таким.
3: А
4: вот.
3: Где это все находится и как он сгорел? Или вы только что мы застали вас врасплох, эмоциональный расплох?
4: Да, застали врасплох, потому что, собственно, мы на этот пожар и приехали.
3: А вы пожарный?
4: Нет, я водитель автомобиля скорой помощи, и нам дали такой вызов. Да, поэтому вот. Вот-вот, я сюда и приехал, собственно. Мы сейчас стоим, дежурим, наблюдаем эту страшную картину, но много пострадавших.
3: Вот, значит, все, пиво-то, оно как бы... Пострадавших нет.
2: Пострадавших нет, да?
3: Ну, вообще оптимально.
2: То есть мы можем, да, вздохнуть более-менее.
3: Ну, пострадало только пиво, мы так, насколько понимаем.
2: И копчености, да. Копчености еще больше закопчились, да. Пиво... А пивом тушить пожар еще никто не пробовал. Он же пенистый тоже такое.
4: Ну... Я не знаю, но у них...
2: Пивной огнетушитель, это же ноу-хау. Такое, да?
3: Заливают тебя пивом с пеной.
4: Ну? Там, может, это какая-то другая охрана, не пожарная будет, а не знаю, там...
2: Да.
4: Я, по крайней мере, таких не знаю.
2: Ага. Ну, а у вас сегодня день задался или нет? Вот потому, даже боюсь спрашивать, потому что такая у вас профессия, вроде бы... Представьте себе, раллийный автогонщик, водитель скорой помощи. Как, что же он вытворяет на скорой помощи на трассах города? Какого города?
3: А между прочим,
4: город Москва.
2: Москва.
3: Скорая помощь, на то и скорая помощь,
2: да,
3: чтобы
2: да,
3: быстро.
2: То есть как-то в принципе связано одно с другим, да.
4: Ой, а это будет подсказать? А нет, вот это вот ко мне пожарный подошел сейчас. Вот туда, посмотрите, пожалуйста.
2: Ну-ка, пусть пожарный что-нибудь скажет нам.
4: А он уже вот ушел уже.
2: Ушел.
4: Он открыл и закрыл дверь, да.
2: А сирены пожарные, какой звук вот такой? Может, вы все врете нам, понимаете?
4: Нет, я не вру. А сейчас он просто отойдет. Хотите, я могу немножко вам что-нибудь крякнуть.
2: Крякнуть?
3: А вот уже все пепелище уже? Или как-то удалось потушить, что какие-то хоть контуры остались там, вот чисто зрительно даже?
4: Нет, там просто такое было какое-то задымление с небольшим возгоранием. Наверное, там проводка.
2: Ну, в общем, мы попали прямо, как говорится, прямо не просто в глаз, да, еще.
4: Да вы вот, это. Я прям даже не знаю, я что-то
2: да.
4: Вот...
2: Ну, мы рады, что, во-первых, нет пострадавших, да. А как вы вот себя ощущаете, вот про свое хобби скажите пару слов. То есть вам не хватает адреналина на работе, вот на работе скорой все-таки, там как бы слишком спокойная работа, да, все здоровые, можно ехать не спеша, поэтому вы компенсируете это гонками на трассе.
3: Или вы наоборот, на скорой быстро едете, а на трассе последним так вальяжно, спокойненько себе.
4: Ну, это... Мне, в общем, рулить просто нравится. Это единственное, что у меня делать получается хорошо, как мне говорят. Поэтому у меня, чтобы содержать себя так, держать в тонусе, я из одного руля пересаживаюсь там на другой. ну, в общем-то, тут секретов нет никаких.
2: Но вообще могла бы...
4: Повышаю.
2: Ну, могла бы быть, наверное, такая спецпомощь, когда действительно автогонщик на спец... болиде, по выделенке мчится там где-нибудь.
3: Суперскорая помощь.
2: Да, суперскорая.
3: Сверхскорая.
2: VIP, да.
3: Или... Ну что же, мы желаем вам удачи на дорогах, чтобы вы, так сказать, быстро добирались к нужным рубежам, как, так сказать,
2: да,
3: в помощи другим, так и...
2: Ну, Чипыльдук тоже нуждается иногда в скорой помощи от своих слушателей. Да. Раздается слабый хор голосов из студии, да. Друзья, там, кто слышит, тоже нас поддерживайте. Вот, но вам спасибо. Я уж не смею просить вас включать внутри скорой.
4: А я без проблем.
2: Радио Чипыльдук включать внутри скорой.
4: А у меня здесь нет магнитолы, у меня вот только вот...
2: Ага. Да, да. Ну-ка, покрякайте нам еще.
3: О.
2: Да. Ну а как вот, если какой-то пациент, так сказать, клиент больной лежит в скорой внутри, а и он услышит Чипыльдук, то он что, окончательно коньки отбросит? Или наоборот, взбодрится, как чаще?
3: Да нет уж, человек говорит, у него там этого приемника такого. У него и только вот крякать может. И...
2: Ну, а на мобильном как-то? Мобильное устройство не позволяет разве вам слушать?
4: Нет, ну можно, но я слушаю через наушники, поэтому они кроме шума дороги...
2: Купите
4: и сирены,
2: активную колонку и транслируйте, чтобы...
4: Можно, значит... можно через громкоговоритель, да, если приложить тангенту
2: вот,
4: микрофона.
2: Вот, прям мчится скорая по городу, и через вот этот динамик, вот когда пропустите
3: да,
2: машину.
3: Помощь засыпающим идет программа.
2: Да,
4: и транслирует Чипыльдук, но тогда
2: да,
4: вас услышит вся Москва.
2: Да, да, почему нет? Ну вот, пусть...
4: Можно попробовать.
2: Хорошо, ну, Вадим, все, счастливо вам тогда.
3: Удачи.
2: Удачи в работе и в хобби вашем замечательном. Ратамахате этой вашей тоже привет. И,
4: обязательно передам.
2: Обязательно.
4: Это самый мой любимый человек.
2: А, она пишет, что вы жених. Может, вы уже муж и отец? Я же не знаю.
4: Нет, пока еще вот-вот жених.
2: Ну, пусть будет, как вам оно лучше, вот обоим.
3: Всех благ, счастливо. Спасибо за интересный разговор.
4: Спасибо, и вам также. Счастливо.
2: Счастливо.

0: Домовка Безела Шумова из цикла «Поток сознания».
1: В моей голове генерируется большое количество звуков. Каждый день я слышу новые симфонии и какофонии. А что это за звуки в моей голове? Похоже на станок. А какой станок? Печатный станок. А что же он печатает? Деньги он печатает. Много для меня денег он печатает, этот станок. В моей голове генерируется большое количество звуков. И сегодня в моей голове прозвучал печатный станок.

0: Они во всех 14. Но главным стало массовое, в то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
1: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipre.censornews.duk.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клестира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

радио Чипальдук. Ужас!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: keeping
1: В Москве точно четверг, ровно

0: включения на радио Чипльдук.
1: Бостон, США. Аукцион Скиннер. Продажа жевательной резинки, прилепленной Элвисом Пресли к микрофону студии звукозаписи в Мемфисе.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I'm just

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Мысль дня.
1: Сотворение человека стоило создателю лишь одного дня работы. Оптимальное сочетание цены и качества.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Стоп.
1: Поддержали Чипальдук?
0: Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

Triple Duke Radio. Wonderful radio, full of wonders.

0: в журналистике
1: и масс-медиа.
0: Склокеры.
2: Склокеры.
0: Люди, не боящиеся острых тем, находящиеся в центре жарких дискуссий. Склокеры.
3: We had the ambience going live, man. We was moving the crowd, and this motherfucker turned on.

0: Lesisikhathi soqabana nodlala. Asibamba nenizandla nesombene egameni lothando.
1: Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

nothing to say. Knowing me,

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи конь-старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть, каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина. За нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: Odevla. Tuszán igen lácsó. Jaj, de soká. Igen, Janes.
1: Hoppá!

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Говорит радио Чипльдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипльдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз на радио Чипльдук.
3: Робот-ньюз. Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
4: И я, Иван Кукушкин.
3: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕС обещал поработать с Конгрессом, что видовичи отмен поправки в Джексона Веника.
4: Космические спутники начали следить за буграми, брусийских заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, условия Украины и ямик, природной территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов, доступной для бупра, древесной растительности, а также определение места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. Un микрофон на Маша Парамонова.
3: За гран паспорта сопечат камни пальцев по явиача просиусев бетис и аксидвенатсатом годуау. При оформлении за гран паспорта у владельца будут сканироваться опечат кидву у казателин пальцев. После этого они будут записываться в чип. Затем отпечат ки будут уничтожат, они не будут поступать ни в какие базы данные.
4: И у погодия.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже ввести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

too much.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире радио Чепельдук «Несвежие новости». В студии с вами Арсений Мухин. Позывные праздника труда. Выйдут все как один. Патриотическая инициатива москвичей о проведении 16 апреля коммунистического субботника, посвященного 107-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 60-летию Великого Октября, нашла в Беларуси всенародную поддержку. Во всех коллективах прошли митинги и собрания, участники которых взяли обязательство ознаменовать этот день высокопроизводительным трудом, выработать большое количество сверхплановой продукции из сэкономленного сырья. Машиностроители целинником. Многотысячный коллектив завода «Целиноград-Сельмаш» горячо откликнулся на призыв москвичей ударным трудом ознаменовать коммунистический субботник. На предприятии состоялся митинг, на котором сверловщица Эл Фисенко, прессовщик Сейтимбетов и другие дали слово в этот день выполнить сменную норму на 150-180%. Решено в ленинский субботник выпустить 75 разбрасывателей минеральных удобрений, много сцепок, лущильников и другой сельскохозяйственной техники. Весь дневной заработок будет причислен в фонд пятилетки. Организовано в четком ритме. Из всех городов и районов автономной Калмыкии идут вести о готовности трудящихся организованно провести ленинский коммунистический субботник. Здесь на субботник выйдут все. А бригада каменщиков В. Баландина обязалась в этот день перевыполнить норму на 20%. Еще большей выработки решил достичь мастер столярного цеха К. Кашкоев. Шофер А. Боровиков будет весь день работать на сэкономленном горючем. Птицефабрика реконструируется. Фрунзе началась реконструкция крупнейшего в Киргизии птицеводческого предприятия Аламединской бройлерной фабрики. Впервые в практике бройлерного птицеводства в республике внедряется трехъярусное клеточное содержание птицы. Ни одну птицу, что ли, они выращивают? Непонятно. Освоение дополнительных...

правительства наградить газету «Известия» Советом депутатов трудящихся СССР орденом Октябрьской революции. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Гергадзе. Москва, Кремль. 11 марта 1977 года. Выпуск не очень свежих новостей на радио «Чебельду» подготовлен по материалам как раз таки газеты «Известия». Газета выходит с марта 1917 года. Это номер 60-й или 18515-й, сказано в скобках. Это московский вечерний выпуск. Суббота. Цена газеты 3 копейки. С вами в студии был Арсений Мухин, орденоносец оранжевого знамени «Радио Чебельдук». До новых встреч в выпусках несвежих новостей. Всего вам доброго.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Позвоните мне, пожалуйста. Я парень. Иногда мне дико весело. Лёха Череп. Дико весело ему. А ник, между прочим, мистер Хани.
4: Алло.
3: А нам бы Лёху услышать.
4: Алло, а плохо было слышно, повторите.
3: Алло,
4: вас,
3: алло.
5: Лёха Череп, ты?
4: Лёха Череп, это я, да.
3: Здорово.
4: Ну, это меня тогда называют пару друзей.
3: Пара друзей.
4: Удивлен, что еще кто-то меня назвал.
3: А-а-а.
5: Тогда, может быть, мистер Хани?
4: Мистер Хани? Нет, это не я.
3: Это друг какой?
4: Это вы ошиблись точно.
3: Понятно. Но Лёха, это Череп, значит, все-таки мы по адресу попали?
4: Все-таки по адресу попали, да.
3: Ну, значит, Леха не сам присылал заявочку, писал, я парень, иногда мне дико весело. Вот это вот кто мог написать?
4: А, это мой сосед, наверное, Кикин.
5: А его телефон у вас есть?
4: Есть где-то у меня его телефон.
3: Вот.
5: Давайте запишем, мы сейчас Кикину позвоним и разберемся.
3: Кому из вас будет дико весело после этого?
5: Кто тут мистер Хани?
3: Ему мало не покажется после этого веселья.
5: Просто мы боремся с хулиганством на радио Чапельдук, и вот нам нужен, пожалуйста, если вам не сложно.
4: А это с радио Чапельдук вы звоните?
5: Ну да, да, да, нам просто нужен Кикин. Кикина, дайте телефон Кикина.
4: Сейчас дам, погодите. А вдруг это, погодите, не он, а вы сейчас его отругаете?
5: Как не он?
3: Не он подставил, в смысле?
4: Да.
5: Нет, это Кикин.
4: Он там нахулиганил вас на радио.
5: А кто это мог еще? Кто это мог еще? Подумайте. Ну, Кикин. Кто, кроме Кикина?
3: Давайте телефоны всех подозрительных, короче.
5: Нет, да я думаю, это Кикин явно. Первый сразу. Почему не Кикин?
4: Может быть.
5: Почему не Кикин? Вот какие аргументы, что это не Кикин?
4: Ну, не знаю. Вот он меня так называет. И там еще пара человек.
5: Леха Череп. А Кикин знает про Чапельдук?
4: Он знает, конечно, про Чапельдук.
5: А пара других?
4: Пара других, не знаю, возможно, и слушает.
5: Ага. Но вот все-таки первый вариант Кикин.
3: Тест такой будет. Да. Вот круг подозреваемых не слишком
5: Давайте
3: широк.
5: Давайте сначала мы начнем с Кикина, а если это не он, тогда мы вам перезвоним.
4: Давайте.
3: Так.
4: Сейчас продиктую, погодите.
3: А может вам...
5: Кикин-то каков, а?
3: А может вам ему прям в дверь позвонить, раз он сосед? И мы сейчас все и выясним.
4: Нет, он был сосед у меня, когда мы жили вместе, теперь он уехал в Питер.
3: А
4: вот, Питер, к сожалению, понятно. Питерского номера у меня его не записано.
3: В Питер. А вы-то где? Мы сейчас где с вами?
4: А я сейчас в Кирове.
3: Киров, ага. Да. Понятно.
5: А Кикин в Питер когда уехал?
4: Он уехал в Питер, а полгодика назад работал.
3: А чего делать там он уехал?
4: Что он делает? На радиостанции работает.
5: На радиостанции?
3: О, вот он-то нам и нужен.
5: Понятно. А как же нам Кикина-то теперь вычленить?
4: А вот не знаю, только списываюсь
5: и
4: ВКонтакте.
5: Угу. Понятно.
3: Ну, мы как-то вычислим его.
5: Не, ну надо так разобраться, нельзя так это оставлять.
3: Но Кикину на Чапельдуке явно не хватает нам
5: в
3: штате.
5: Давайте вы... А вы можете написать Кикину, чтобы он оставил вам свой телефон?
4: Могу.
5: Можете написать. Вот напишите ему... Ну, типа, мол, Кикин, а как тебе позвонить? Придумайте какой-то повод, чтобы было нормально. Не заподозрил он никакого подвоха.
4: Ну, да, смогу, наверное, сделать так, чтобы он подвоха не заподозрил.
3: Ладно. В общем, будем ждать. Леха, нам с вами было дико весело. Ну, как бы не то, что дико. По-домашнему, скорее, не по-дикому. Но так довольно приятно.
5: Да. Конечно, не удалось пока вывести Кикина на чистую воду.
3: Ну, но мы видим его на чистую фонтанку.
5: Ну, мы вам, может, еще перезвоним, как разберемся с Кикиным.
4: Хорошо, звоните почаще.
5: Хорошо.
3: Ага. Леха, а почему череп-то вот так напоследок?
4: Да, может, потому что я лысый.
3: Лысый. Ну, будем знать.
5: Хорошо.
3: Все, ну, тогда счастливо.
4: Всего доброго.
3: Привет от лохматых.
5: Пока еще лохматых.
3: Давай.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Что такое чипльдук? Чипльдук – детская игрушка-фоноскоп или калейдофон, продающаяся на ярмарках Вьетнама, Камбоджи, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Нечто вроде калейдоскопа. Разница в том, что калейдоскоп представляют к глазу и, поворачивая, видят бесконечно меняющийся узор, составленный всего-навсего из нескольких разноцветных стеклышек. А фоноскоп-калейдофон или слуховой чипльдук прикладывают к уху и, поворачивая его, слышат непредсказуемое забавное сочетание разных звуков, слов, шумов, образующихся от перекатывания внутри шариков, камушков, ракушек, семян растений, живых насекомых, жуков, колокольчиков, а также приспособлений, имитирующих звуки птиц и животных, и даже человеческий смех. На изготовление чипльдука уходило до нескольких лет. Стоил он недешево, но доставлял огромное удовольствие как детям, так и взрослым. Этот необычный предмет загадочным образом символизирует работу нашей радиостанции. В настоящее время в мире осталось мало умельцев-мастеров, способных изготовить настоящий чипльдук. К тому же практически вырублен и особый сорт белого дерева шуньхэ, род бамбука, из которого делался чипльдук. И истреблен жук чага-чан, издающий самые смешные звуки и способный обходиться без пищи внутри игрушки около года. Поэтому продающиеся сегодня на уличных рынках Востока чипльдуки в основном дешевые поделки, его упрощенная имитация, но даже их невероятно трудно отыскать. Полноценное звучание чипльдук имел очень короткое время, поскольку самые хрупкие элементы конструкции легко повреждались, а живые насекомые внутри погибали, подарив свою жизнь и душу игрушке. Редкий экземпляр настоящего чипльдука, изготовленный в XVI веке и бывший некогда любимой игрушкой маленького императора Линью, подарен нашей радиостанции эстонским коллекционером-востоковедом Матиасом Пяйве и украшает почетное место в ее студии.

0: Мысль дня.
1: Некоторых производителей надо фейсом об лейбл

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Тек-ньюс на радио Чипридук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопросы создания технопарка. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипридук.
2: Encore une fois.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чиплюдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну под всевозможную ерунду и сопутствующие ей синонимы. Итак,

Ахинею. Байда. Безделица.

бодяга, бредятина, вздор, галиматья, глупость, дичь, дребедень, ерунда, ерундовина, клюква, лабуда, липа, мура, мутатень, нелепица, несуразица, несусветица, околесица, отстой, пурга, пустяковина, пшено, пшик, трында, туфта, фигня, фуфло, хреновина, хрень, хренотень, чепуха, чешуя, чухня, чушь, шелуха, шлепень, шняга,

0: надеемся, вы спокойно и успешно уснули под всю эту галиматью и бредятину. И пусть вам обязательно приснится какая-нибудь эпидерсия, мутатень и криповый флуд.
1: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці, я посылаю вас на лісы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

0: В студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сырца за бочку – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы. Больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый! Как же любить его сложно! Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего, и я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего, но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла, что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

0: Весь этот час на радио Чапельдук звучит музыка от изжоги.
1: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чип и Льдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чип и Льдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо!

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук.

0: разговорчики.
1: Пою мое отечество,
2: заявляла продавщица пивного ларька.

0: Цыпиндук.
1: Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук. Цыпиндук.
0: Цыпиндук.
1: Цыпиндук.
2: Радио Цыпиндук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпиндук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире короткое прямое включение программы «Народы народов мира». И к нам в студию ненадолго заглянул наш любимый гость, представитель диаспоры Шувляхов.
1: Машинджа.
0: Конечно, да, Машинджа Армзенг. Армзенг. Это Арвилджном Шилмхедром.
1: Арвилджном Шилмхедром.
0: Да, да, Машинджа Армзенг. И я его только прошу сказать, как же пишется и звучит Чипыльдук на шувляхском языке. Точнее, как будет Чипыльдук forever. Чипыльдук навсегда по-шувляхски.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Чипыльдук ашкумук.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Ашкумук, ударение на А или...
1: Ашкумук.
0: Ашкумук. Чипыльдук ашкумук. Правильно я говорю?
1: Правильно.
0: Архипс?
1: Архипс, правильно.
0: Архимахитардия.
1: Шкормада. Мираста. Ашкумук.
0: Ашкумук. Дорогие друзья, спасибо. Это теперь будет наш слоган по-шувляхски. Чипыльдук ашкумук. То есть чипыльдук forever. В латинской раскладке или в шувляхской раскладке, или в кириллической. Наберите это обязательно, и у вас получится. Чипльдук ашкумук. Ну, а для тех, кто, так сказать, в западных таких традициях воспитан, в этой раскладке это звучит как XBG Кеймлер forever. Не знаю, сможет ли наш гость Арвилджн произнести XBG Кеймлер.
1: XBG Кеймлер.
0: Forever.
1: XBG Кеймлер forever.
0: Хорошо, Майер, ляпугался ща.
1: Йох.
0: Майер, вот кусегар.
1: Сирегар, Машинджа.
0: Машинджа Армзенг.
1: Армзенг.
0: Спасибо, друзья. Это было включение программы «Народы народов мира».

0: В эфире радио «Чипыльдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.
1: Electric Boogie.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
1: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратын
2: и Майк Сучков.
3: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
1: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газоля и судового топлива.
3: В России резко возросли биржевые цены на бензин.
1: И по мнению экспертов, стала одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
3: Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
1: Однако психологический факт отмены моратория на импорт
3: может оказать нужную
1: поддержку рынку, снять напряжение!
3: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
1: Средний чек исключение при покупке сигарет при этом уменьшается,
3: привело к тому, новостной что портал. В большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом
3: 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.
1: Российские офисы транснациональные компании.
3: И ценные о том, как режим самоизоляции сказался стали на продаже сигарет,
1: не раскрываю.
3: Годом ранее.
1: Продолжаем новости для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США. На
1: фоне публикации книги экс-советника возникла
3: ловушка,
1: конфиденциальные переговоры не станут достоянием общественности.
3: Деликатных вопросов.
1: Теперь никто не знает,
3: США
1: какая спецслужба или какой источник способен опубликовать ту или иную беседу,
3: которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
3: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну.
1: Абсолютно каждого покажут на мультимедиа-экранах. Чаши стадиона.
3: Будут
1: а самые удачливые болельщики попадут и в телетрансляцию матча.
3: Ссылку на доступ
1: для максимального эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
3: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Оставайтесь с нами.
1: Это были Ефим Каратых и Майк Сучков.

Фраза дня. Что уж говорить о нас, если вся Вселенная стремится к беспределу.

Чіпльдук. Що горіть?

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.